0: ни правилно.
1: Вилди висен так и хоче, вице лойфен ди рабочий лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в ди треплах, ин ми ким тахайм, он кнеплах, ин ми зук ди вабл пришивай.

че не идет, и пассажиров не берет, и меншин так и брехен зих дем коп. Фендергройсер, Киев и движение, мембахты рельсы с расширения, кондуктор шрайт,